0: find in Uzbekistan. Let's go inside and take a look.
1: With the help of the Uzbekistan government, the Korean government established 5 vocational training centers across the country to provide more opportunities for Uzbek youth to learn vocational skills.
2: Ташкентский учебный центр подготовки и переподготовки незанятого населения. Мы здесь обучаем 6 месяцев и 2 месяца у нас практика. У нас есть IT-направление, электрика, электромонтаж, ремонт автомобилей и машинотехника. Это токарный станок и сварочное направление. На сегодняшний день у нас обучается 720 студентов. В 90-е годы было очень тяжело с учебными процессами, как раз по рабочим профессиям. Вот у нас они восприняли очень тепло. Почему? Потому что если около 7 тысяч студентов на сегодняшний день проучились у нас, 95% из них трудообеспечены. У нас около 100 партнеров, сколько? Это большие заводы, фабрики. Мы приглашаем инженеров во время выпускных экзаменов. Смотрели, что они способны, на что они способны, работу с нашими студентами. Я сам участвую во всех экзаменах и сам наблюдаю, как это все проходит. И когда они, вот у них глаза радость, то, что они пришли без навыков, ничего не умея, а выходят отсюда специалистом, вот колоссально я получаю от этого удовольствие. Куб НАСА, вот мы очень много что научились у Кореи. У агентства КОИКИ, это международные стандарты обучения. Постоянно вот у нас по каждому направлению обучаются ребята, и по каждому направлению у нас волонтеры, это большой успех. Южная Корея и агентство КОИКИ – это наши большие братья. Это очень хорошие партнеры.
3: Демек, Узбекистан дай барча сервислар мен, котта-котта ерек авто сервислар мен, мунтазам ишли деген сетевой маркетинг бой, сетевой сервислар мен хам, иш алып барамыз. Булардан авторитетлер, котта-котта мега анагалар, Hyundai, Kia сервислары, өзімізден GM сервислар мен, иш катта-катта иш. Мысал үшін, біз аны бітіруючіміз, бізге телефон қылып, ұстаз, мана қолымға бірінші айлығым алдым, мана кетамын деп, сіздерге қатты рахмат, шүнчәлік бізге өргеткен құнарлары арқыда, мана мейвасын еуімін десе, ұшанды қатты бақты.
1: During 8 months of theoretical and practical sessions, the students strive to make their dreams come true.
4: Бұл елі ешітіп, сұрыштырып, бұл елі нәтиже яқшы бөлгенігі, солуге, шверге. Бұл сұмалқаны саңдайын сабап,
5: Bu mərkəzinin yaxşı tamamını şündəki ən sonki çıxan texnologiyalar əsasıda təmirləşinin, misal üçün, avtomobil yönəlçədə belə edəyəmsə, avtomobillərdə texnik təmirləş, onlarqa texnik xizmət qorsatış, servis sahalarını əməliyyət tərzə cüda düşünərli və ala dərəcədə orqət.
1: I met a young man who successfully got a job in his desired workplace after graduating from the Tashkent Vocational Training Center.
6: Hazır, avtomobillərə diagnostik qılıb, elektrik və diagnostik yönəlçə bücə əməliyyətkə tip işgə alınır məsəddir. Əlbəttə, Taşkent Şəhər Kəzmi Künüqləri Müntəqəvi Mərkəzdə başlanğıc bilimdə aldım. Üzüm üçün künüqmələr əncə aspat yaptı bir yədə. Əlbəttə təvsiyə qələmən, çünki həmə şəraitlər var. Ustazları quldan ki, gəncə üzlərinin bilimlərini verişədi. Əməliyidirsə əməliyə, nəzəriyirsə nəzəri, həmə həsəni verişədi.
1: It was inspiring to meet so many ambitious young people. Their energy is contagious. Next, we are heading over to another vocational training center.
0: Right now, I'm heading to Samarkand, second largest city in Uzbekistan.
1: Samarkand is the center of Uzbekistan manufacturing and culture sectors, with iconic attractions like the Lajistan and the Ulugbek Observatory. It is also home to the Samarkand Vocational Training Center.
7: Bizdagi Samarqanddagi kasblarga o'qitish markazi 2016-yilda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi KOIKA loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan. Bizning markazimizda hozirgi kunda 6 ta yo'nalish bo'yicha kasb o'qitamiz. Bular biz asosan bularni hozir kasb hunarga yo'naltirishdan tashqari bu ongini yo'naltirish, ya'ni motivatsiya, hayotga qiziqish kasbga qiziqish va yuqori malakali kasbga ega bo'lsa, o'sha yo'nalishi bo'yicha ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi biz hozirgi kunda Koreyani ko'plab oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik qilamiz. Bizning eng asosiy hamkorimiz